Соседский лай, вои, крики, оры и другое, что могут создавать дискомфорт. И вот рядом с австралийцем Джозефом Макгрейлом жить бы не особо хотелось, а то мало ли что. Просто давеча недавно он попал в книгу рекордов Гиннесса, выдав крик с громкостью в 122 децибела, что сравнимо с шумом отбойного молотка. Рекордный звук он издал в эфире радиошоу, произнеся слово «сейчас». Седьмой попытке ему удалось превзойти достижение, державшееся с 94-го года. Такие рекорды. В столице 3 часа 16 минут. Это Ретро FM, и это команда Браво и Рики Повери на ближайшее.

Да, в прошлом, что это мы до этого такие недовольные, может, мрачные ходили, но как вариант выходных у нас не было. Продолжаем отдыхать, делать все, что делается в выходном плане под проверенные временем музыкальной истории на Retro FM. Скоро услышим одни из хитов Джона Леннона и Юрия Шатунова. Они самые на подходе. В столице 3:41.

Тот случай, когда кавер успешнее оригинала. Это Modern Talking на Retro FM с кавером на собственное же творение. В 83-м году Дитер Болин написал песню для британцев West End, но она особо не прогремела отовсюду. И через 4 года Modern Talking исполнили ее сами, сделав всемирно популярной. Такая история. В столице 3 часа 55 минут. Движемся вперед с песней навстречу утру.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Не знаю, насколько детям одной из жительниц Швеции повезло, но судите сами, в 2018 году она набила татуировку с именами своих детей «Новые Кейн».

Кевина позже обнаружила ошибку в имени Кевина. Было написано Кельвин. Она не стала исправлять тату, а официально сменила имя своему сыну. Такое бывает. В столице 4 часа 16 минут. Имена тех, кто впереди на подходе на Ретро FM. Лев Лещенко, Роксет и...

Подождите минутку. Дайте отдышаться, осознать происходящее. Не с этой историей. Когда-то давно, после ухода из арабесок, Сандра начала сольную карьеру, но с этой историей точно ее успешно продолжила. Мы же с вами продолжаем отдыхать, осваивать субботу под проверенные музыкальные временем мотивы истории на Ретро-ФМ. Скоро услышим частички творчества Рики Повери и Стинга. В столице 4 часа 42 минуты.

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек

0: если была бы возможность, прокатились бы с ветерком, и даже чересчур. Высмотрел новость, что британский инженер создал паровой байк. Это не возвращение к истокам, это другое. Набирает этот байк скорость быстрее многих гоночных машин. Разгон от 0 до 100 за полсекунды.
1: Очень шустро, и перегрузки у водителя такие, как будто он управляет истребителем. Лжу, чересчур с ветерком получается.
0: В столице 4 часа 56 минут. Кто куда, мы движемся вперед из песни здесь на Retro FM. В столице 4 часа 56 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Summer Kisses, это CCH на Retro FM. В некоторых индивидуальных случаях вопросов, как найти общий язык, вариант именно Kisses. Слава. Всем доброго утра. 5:17 в столице. Всем отличного субботнего летнего отдыха. Скоро, как умеют, как могут, музыкально поддержат наши выходные движения на Retro FM. Саманта Джонс, Абба и гости из будущего. Никого не пропустить.

Женя, с 88 года героиня этой слегка ироничной истории Патриси Касс влюблена в обаятельного лжеца, сердцееда. Прощает ему все обманы. Долго держится, конечно. Столица 5 часов 42 минуты и точно держит курс в нашем направлении на Ретро-ФМ. Билли Джоэл, команда Кис и Юрий Антонов. Другими словами, скоро их услышим.

Я бы сказал, это интересно. В Южной Корее научились определять сладость, спелость арбуза до покупки без всяких разрезов, кручу-верчу, стучу и других махинаций. Продавец просто сканирует арбуз специальным прибором и пишет на ценнике показатель с этого самого прибора. Чем выше, больше цифра, тем слаще арбуз. Нам, наверное, тоже нужно, необходимо такое внедрять. Арбузный сезон все-таки не так далеко далече. Столица 5 часов 55 минут. Ретро-ФМ, продолжаем отдыхать вместе.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

вместе с окружением по-летнему, по-выходному цветем, расцветаем. Цвет настроения не какой-то, может, конкретный, но желательно, что ли, поярче, повеселее. 6 часов 16 минут в столице. Своими музыкальными настроениями нас на Retro FM обещают далее снабдить. Обещанному верить, снабдят. Джордж Харрисон, Роксет, Пэтти Райан. И еще услышим песню из кинофильма «Белое солнце пустыни». Такие планы.

ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета.

смерти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти. Повезет в любви.

Надо и нужно не забыть завтра, 28 июня, поздравить ее, Наталью Штурм, с днем рождения. У нее будет юбилей, который она вроде как планирует отмечать в узком кругу друзей в Кейптауне. За пределами наш необъятный, по-другому говоря. Ну, ее дело, ее выбор. Наш выбор тех... кто будет далее нас музыкально развлекать на Retro FM, пал на Modern Talking и другую Наталью, Наталью Имбрулию. Они на подходе, а в столице 6 часов 42 минуты. Всем доброго утра.

Как и большинство главных хитов дуэта Modern Talking, этот был написан, спродюсирован Дитером Болином. Лирика посвящена мифическому затонувшему городу Атлантиде, который здесь выступает, что ли, метафорой потерянной любви. Дитер, можно сказать, пытался нас запутать, но мы все раскусили, все распутали. В столице 6 часов 56 минут практически. Это точно ретро-ФМ и немало проверенных временем музыкальных историй на ближайшее.

0: Усидеть неподвижно, по такие ритмы. Та еще задачка. Отдыхаем с вами как нравится и что главное с теми, кто нравится. По крайней мере, музыкально на Retro FM. На подходе уже Каома, Пупо, Дмитрий Маликов и Скорпионс. В столице 7 часов 17 минут. Всем доброго, бодрого утра.
1: Реклама. Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

них. Подобный смелый дресс-код индивиды выгуливают в обычных людных лесах, на природе, а не подальше от обычных зевак. Чего зеваки негодуют? К чему это все, к чему привел? То ли кто-то перегрелся, то ли каждый сходит с ума по-своему. Мы же с вами не сходим с намеченного выходного пути. На пути к нам на Ретро FM как минимум Абба. В столице 7 часов 43 минуты.

Как говорится, не все герои носят плащи, а не все bad boys вообще что-то носят. Тут на глаза попалась новость, что в Ленинградской области и в Питере появилось сообщество, которое всеми частями своего тела за отсутствие одежды на

Что общего у Джаби-Джаба и, допустим, Трали-Вали? И то, и то ничего не значит, никакой смысловой нагрузки не имеет. Просто для ритма, просто набор букв. Мало ли, некоторые гадают. Ну и не гадание на кофейной гуще после выпитого за минувшую ночь кофе, а набежавшие 7 часов 55 минут в столице говорят мне, что уже пора прощаться и пора передавать эфирную эстафету Андрею Мариеву. Передаю. Ровно в 8 встречайте его на Ретро-ФМ. Побежал. Меня зовут Дмитрий Майор. Услышимся.

0: не надо, когда любят, потому что умоляют, но это как не любовь, это какая-то благотворительность получается. Отпетые мошенники на Ретро-ФМ в 8 часов и 6 минут. Всем желаю доброго утра, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Давайте ознакомимся с астрологическим прогнозом на этот день.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня суббота, 27 июня, и в этот день можно позволить себе выйти за привычные рамки, главное делать все обдуманно. Овны, отличный день для экспериментов, желание попробовать что-то новое совпадет с колоссальным приливом бодрости. Тельцы, вечер поможет изменить что-то важное, если вы осмелитесь взглянуть на эту болезненную тему. Близнецы, если партнер проявит себя с неожиданной стороны, найдите в этом плюсы. Раки, утро может быть непредсказуемым, а вечер, наоборот, спокойным и гармоничным. Львы, не стройте ожиданий, и тогда день будет приятным. Понятно. Девы, устроить ужин и побыть всем вместе с близкими – хорошая идея для субботнего вечера. Весы, сегодня стоит поговорить о важном с тем, кто вам дорог. Скорпионы, обратите внимание на собственные ресурсы, энергию или финансы. Стрельцы, позвольте себе быть собой и выйти за привычные рамки. Козероги, звезды рекомендуют провести часть субботы за тихим занятием, которое принесет умиротворение. Водолеи, в разговоре с друзьями обращайте внимание на невысказанное. Именно там самое важное. Ну и рыбы. Если что-то в ощущениях меняется, дайте этому устояться. Не торопитесь менять все.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: все, что может блестеть, играть солнечными лучами отраженными, блестит и играет, потому что солнышко уже давным-давно встало, уже рассвело. Доброго утра вам, друзья. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ, четверть девятого утра. Совсем скоро услышим Рики и Повери, мелодию из фильма «Кавказская пленница» и «Сиси Кетч». А впереди еще большее количество ваших любимых песен. Вы, главное, будьте рядом и услышите абсолютно все.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним и поговорим о диско-группе «Мираж». Как рождалась легенда? И при чем тут зона активности? Об этом и не только сегодня в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Это, возможно, и hasta la vista, а у нас просто доброе утро по-нашему, как говорится, по-бразильски. Рики Повери на Ретро-ФМ с утра пораньше, для того, чтобы и настроение, и самочувствие, и все-все-все. 8.30 в столице, самое время для новостей. Игорь Акулов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро.
1: Андрей, приветствую всем. Доброе утро. Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий налогоплательщиков от ответственности за непредоставление нулевых налоговых деклараций и деклараций по доходам от продажи или дарения недвижимости. Ранее минимальный штраф за это составлял 1000 рублей, однако расходы бюджета на назначение штрафа существенно превышали доходы от его взимания. При этом освобождение от ответственности не станет стимулировать плательщиков не подавать декларации, поскольку это является основанием для блокировки счетов. В России подписан закон, позволяющий ускорить блокировку сайтов с незаконными азартными играми. Документ сокращает срок принятия решений ФНС о включении таких страниц в единый реестр запрещенных ресурсов с 5 до 2 рабочих дней. Ожидается, что это повысит эффективность государственного контроля и позволит более оперативно блокировать подобные сайты. Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года. Юристы напомнили, какие выплаты положены сотруднику при увольнении по собственному желанию. В день увольнения работник должен получить оплату за фактически отработанные дни, включая премии и надбавки, а также компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск. При сокращении штата или ликвидации организации к этому добавляется выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а для работающих в районах Крайнего Севера средний заработок может сохраняться до 6 месяцев. Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ на пломбир, молочное и сливочное мороженое. Документ детально прописывает критерии качества. Минимальная массовая доля жира для сливочного мороженого 8%, для пломбира не менее 12%, а для молочного от 0,5%. В рецептуре допускается использование исключительно молочного жира, а структура продукта должна быть однородной. И самца утки по имени Мерлин, неофициального маскота сборной Мексики на чемпионате мира по футболу, не пустили на матч против Чехии. Хозяева привезли селезня, одетого в цвета национальной сборной, к стадиону, но организаторы отказались пускать его, сославшись на правила FIFA, запрещающие присутствие животных на играх. Поклонники Мерлина призвали организаторов сделать исключение, но безуспешно. Матч завершился победой Мексики со счетом 3-0. Хозяйка утки поблагодарил болельщиков за поддержку. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 77 рублей 6 копеек. Евро торгуется на отметке 87 рублей и 40 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного утра!

Есть такие мега-хиты на все времена, которые кто бы и как бы ни перепевал, они не утрачивают своего блеска, своей глубины и своего... Я уж не знаю, как это назвать, ощущение шедевра. Вот именно так. Бонни М со своей версией мегахита от Боба Марли. 8 часов и 42 минуты. Дальше Art Company, Владимир Высоцкий и Eiffel 65.

душераздирающая история, как говорил Ослик. И а самый ответственный момент раздался телефонный звонок, да и то ошиблись номером. Art Company на Retro FM, 8 часов 56 минут. Всем-всем-всем, друзья, желаю доброго утра. Ну и, конечно, чтобы вот таких вот неприятностей не происходило.

0: бодро, весело, задорно. Беллини их «Самба де Жанейро» на Ретро-ФМ. 9 часов и почти 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я желаю вам доброго утра, друзья. Ну и давайте закрепим вот этот процесс бодрого и доброго пробуждения гороскопом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, минуточку внимания, прислушаемся, что нам шепчут звезды. 27 июня, суббота на календаре. Сегодня можно позволить себе выйти за привычные рамки. Главное, делать все обдуманно. Овны, отличный день для экспериментов. Желание попробовать что-то новое совпадет с колоссальным приливом бодрости. Тельцы, вечер поможет изменить что-то важное, если вы осмелитесь взглянуть на эту болезненную тему. Близнецы, если партнер проявит себя с неожиданной стороны, найдите в этом плюсы. Раки. Утро может быть непредсказуемым, а вечер, наоборот, спокойным и гармоничным. Львы. Не стройте ожиданий, и тогда день будет приятным. Девы. Устроить ужин и побыть вместе с близкими – отличная идея для субботнего вечера. Весы. Сегодня стоит поговорить о важном с тем, кто вам дорог. Скорпионы. Обратите внимание на собственные ресурсы, энергию или финансы. Стрельцы. Позвольте себе быть собой. Не ограничивайте себя ни в чем. Козероги. Звезды рекомендуют провести часть субботы за тихим занятием, которое принесет умиротворение. Водолеи. В разговоре с друзьями обращайте внимание на невысказанное. Именно там самое важное. Ну и рыбы. Если что-то в ощущениях меняется, дайте этому устояться. Не торопитесь менять все.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Улыбнитесь, почтальоны, ведь Secret Service поют именно для вас. 9 часов и 16 минут в столице. К 10 часам, я думаю, тот самый почтальон 10-часовой придет и вожделенное письмо принесет. Кто ждет, пусть дождется. Скоро Милен Фармер, Леонид Агутин и Чак Берри на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
1: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
2: 3-й Всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.

0: Ну, чего скрывать, бывает такое, утро тянется и тянется и тянется, особенно когда занят нелюбимым делом, причем даже в выходной день. Но это не наш вариант, не наш случай, друзья, потому что утро, которое проходит под музыку ретро-ФМ, оно пролетает вот так вот, только-только глаза продрали, протерли, а уже 9:30 в столице. Милен Фармер на ретро-ФМ. Итак, вот те самые 9:30 и время новостей. Игорь Акулов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро.
1: Андрей, доброе утро. Всех приветствую. Президент России поручил правительству рассмотреть вопрос о выделении субсидий образовательным организациям в сфере искусств. Это будет сделано для привлечения к преподаванию действующих мастеров исполнительских искусств. Соответствующее поручение дано по итогам заседания Совета по культуре, где народная артистка России Светлана Захарова обратилась к президенту с просьбой помочь решить проблему отсутствия адресных выплат для практикующих артистов, которые преподают в учебных заведениях. Число киберпреступлений в России за первые 5 месяцев этого года сократилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До 2025 года число таких преступлений ежегодно росло, но принятые меры позволили переломить тенденцию. Также отмечается, что второй пакет антимошеннических мер, подписанный президентом, усилит защиту граждан и обеспечит дальнейшее снижение числа киберпреступлений. Напомню, документ вводит механизм самозапрета на международные входящие вызовы, единую базу идентификаторов мобильных устройств и ограничение количества банковских карт на одного человека. Века до 20 штук. Минпросвещение сообщило о завершении организованного вывоза детей из Международного детского центра «Артек» в связи с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Крыму. Все дети были направлены домой и в детские лагеря Краснодарского края. В настоящее время на территории республики дети продолжают находиться в 3 организациях отдыха. Их выезд будет организован как самостоятельно с родителями, так и организованными группами. В Госдуме предложили разрешить выпускникам пересдавать не один, а несколько предметов ЕГЭ в год проведения экзаменационной кампании. Соответствующее обращение направлено министру просвещения Сергею Кравцову. Нынешнее ограничение ставит выпускника перед необходимостью выбирать единственную дисциплину, хотя потребность улучшить результат может возникнуть сразу по нескольким предметам. При этом инициатива предлагает сохранить действующий механизм, при котором предыдущий результат аннулируется. Считается, что если государство уже признало необходимость пересдачи, логично распространить это право на все экзамены, создав более справедливые условия для всех участников. И примерно каждый второй россиянин в возрасте от 16 до 35 лет рассматривает карьеру предпринимателя как одну из предпочтительных. Из них 75% планируют начать бизнес в ближайшие 3 года, причем более 70% — это жители регионов. Самыми популярными сферами стали продажи товаров, бьюти-услуг, создание контента и открытие пунктов выдачи заказов. Главным вызовом при запуске дела назвали отсутствие стартового капитала, об этом заявили 58% опрошенных. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей и 6 копеек. Евро торгуется на отметке 87 рублей и 40 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного утра!

Казалось бы, что нового или ранее неизвестного можно рассказать об артистах, которых на протяжении десятилетий знает и любит вся страна, ну а некоторых и весь мир. Однако Юрий Гурьянов знает что и знает как. Каждую субботу в 13:00 на Ретро-ФМ программа «Ю» и история успеха ваших любимых исполнителей. Всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки. Кстати, о хитах. Сегодня в программе «Ю» речь пойдет о группе «Мираж». Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14, друзья. Не пропустить ни в коем случае.

чего это только boys? Girls тоже, может быть, хотят пожелания доброго утра и хорошего отношения, в принципе. Поэтому и boys, и girls, всем-всем-всем, друзья, пламенный привет от меня лично. И музыка, звучащая на Retro FM, конечно же, вам этим прекрасным пока что еще июньским утром. Как лето бежит, ужас просто. Невероятная скорость.

0: Утро под музыку Retro FM развивается на невероятной скорости. Группа Любэ. Прямо сейчас в 10 часов и почти 8 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра, здравствуйте.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: На календаре 27 июня, день субботний начинается, и сегодня можно позволить себе выйти за привычные рамки. Главное – делать все обдуманно. Овны – отличный день для экспериментов. Желание попробовать что-то новое совпадет с колоссальным приливом бодрости. Тельцы – вечер поможет изменить что-то важное, если вы осмелитесь взглянуть на эту тему. Близнецы, если партнер проявит себя с неожиданной стороны, найдите в этом плюсы. Раки. Утро может быть непредсказуемым, а вечер, наоборот, спокойным и гармоничным. Львы. Не стройте ожиданий, тогда день будет приятным. Девы. Устроить ужин и побыть вместе с близкими – отличная идея для субботнего вечера. Весы. Сегодня стоит поговорить о важном с тем, кто вам дорог. Скорпионы. Обратите внимание на собственные ресурсы, энергию или финансы. Стрельцы. Позвольте себе быть собой, не ограничивая себя. Козероги. Звезды рекомендуют провести часть субботы за тихим занятием, которое принесет умиротворение. Водолеи. В разговоре с друзьями обращайте внимание на невысказанное. Именно там самое важное. Рыбы. Если что-то в ощущениях меняется, дайте этому устояться. Не торопитесь менять все.
1: Гороскоп. Каждое утро на Retro FM.

0: и я тогда не буду отставать. Тоже приглашу вас, друзья. Пойдемте вместе под музыку ретро-ФМ. Куда? Ну, конечно же, вперед в направлении доброго дня. Сейчас утро, 10 часов 15 минут. Совсем скоро здесь на ретро-ФМ услышим ансамбль Ялла, диджея Бобо и дуэт Альбаны Рамины Пауэр.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен Александр Пушной. Он любезно согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: хорошо. Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Пусть солнце светит над каждым из нас, друзья, ну, когда мы этого хотим. И пусть в нужный момент всегда над каждым из нас появляется зонтик. Ансамбль «Ялла» на Ретро-ФМ. Десять тридцать в столице. Новости, подоспевшие к этому часу. Игорь Акулов расскажет, что в мире происходит. Доброе утро.
1: Андрей, доброе утро. Всех приветствую. Операторы связи и Федеральная таможенная служба будут автоматически передавать данные моих мобильных устройств в новую базу. Она создается в рамках второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Для купленных за границей устройств граждане смогут добровольно внести данные через портал госуслуги. База будет работать круглосуточно с соблюдением требований к защите информации. Мера направлена на борьбу с использованием устройств с подменными идентификаторами в преступных целях, а также на противодействие незаконному ввозу смартфонов и планшетов. С 1 сентября в России вступает в силу единый порядок оформления актов приемки работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Минстрой установит порядок и сроки оформления таких актов, что позволит собственникам лучше контролировать качество услуг и понимать, за что они платят управляющей компании. Также с 1 сентября избрание членов Совета дома потребует оформления протокола с их личными подписями. Международная федерация тяжелой атлетики сняла все ограничения с российских спортсменов, допустив их к соревнованиям во всех возрастных категориях в составе национальной сборной под флагом и с гимном России. Решение принято на фоне недавних рекомендаций МОК о принципах нейтралитета в спорте. Министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что IWF стала 10-й международной федерацией, признанной МОК, которая сняла все ограничения с россиян. Туроператоры назвали стоимость летнего отдыха в популярных у россиян странах. Самым доступным направлением стала Абхазия. Отдых на двоих на 10 ночей с завтраками стоит от 80 тысяч рублей. Турция и Египет остаются одними из самых бюджетных массовых пляжных направлений. Туры системы «Все включено» начинаются от 130-140 тысяч, а вот дороже обойдутся Танзания, Тунис и Мальдивы от 270 тысяч рублей. И в Институте Пушкина рассказали, какое слово в русском языке является рекордсменом по числу синонимов. Это слово «очень», а число синонимов насчитывается порядка 100. Среди них как нейтральные и книжные варианты, так и разговорные, просторечные и устаревшие слова. Эксперты объяснили, что категория интенсивности крайне востребована в речи и позволяет передавать разные градусы высокой степени признака. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 77 рублей и 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек. Это все новости. Далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

Вот интересная штука на самом деле. Казалось бы, всенародная любовь. Просто невероятных размеров к этому телесериалу «Гости из будущего». А дети на улице в «Гости из будущего» не играли. В войнушку играли, в ковбоев с индейцами, в мушкетеров, помню, по детству играли. А вот в «Гости из будущего» не было во дворе ни своих Алис, ни своих Коль. Алиса Милофон у меня, ни даже весельчака У с крысом. Но, видимо, вот такое разделение. Сила искусства, она неоднозначна и неоднородна. 10 часов 42 минуты в столице. Дальше Ким Уайлд, Лев Лещенко и Номер Синарет.

Даже если вы с утра пораньше никого не ждали, друзья, песня, пришедшая к вам по ретро-ФМ, поднимает настроение не хуже любого хорошего гостя. Ким Уайлд на ретро-ФМ, 10 часов и 56 минут. Всем-всем-всем доброго утра.

0: все мы люди, все мы человеки, и ничто человеческое нам не чуждо. Вот так вот буквально в трех словах. Но у Мадонны, конечно, более музыкально, танцевально, опять-таки зарифмовано, ну, с учетом правил и норм английского языка. 11 часов и 17 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше расскажу, что еще услышим. Услышим группу Bee Gees, Леонида Агутина и дуэт Roxette на Retro FM. А еще будет много чего интересного.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспомним и поговорим о диско-группе «Мираж». Как рождалась легенда? И при чем тут зона активности? Об этом и не только сегодня в 13.00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Зачисляй, хранит, рать! Зачисляй, хранит, рать!
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Сегодня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
0: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
0: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

0: испарились, поломались. Короче говоря, не срослось. Не беда, не трагедия уж в любом случае, друзья, узнать, где можно развлечься, что посмотреть, может быть, в чем-то принять участие из нашей рубрики «Афиша» на Ретро-ФМ прямо сейчас.
1: «Афиша» на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Всем добрый день, с вами Игорь Акулов. В эти выходные Москва отмечает День молодежи, по этому поводу город на несколько дней превращается в одну большую фестивальную площадку. Основные активности развернутся на ВДНХ, Болотной площади и в парке Ходынское поле. Гостей ждут мастер-классы по самым разным направлениям, интеллектуальные квизы, лекции от экспертов и увлекательные квесты, а также карьерные консультации. Ну а вечером в 20:00 на сцене парка Ходынское поле выступят популярные коллективы. С 25 июня в кинотеатрах документальный фильм «Марк глазами Софии». Это режиссерский дебют Софии Копполы в неигровом кино. Для своей первой работы она выбрала не историю семьи, а портрет одного из самых близких друзей легендарного дизайнера Марка Джейкобса. Фильм показывает кутюрье в момент работы над новой коллекцией, погружает в воспоминания о начале карьеры и позволяет услышать его размышления. Выходные — отличный повод сходить в кино и с детьми в том числе. На экраны возвращаются любимые герои в мультфильме «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». На этот раз формат — альманах из трех коротких историй. В 1 июля объединяется с интеллигентным болотным пнем, чтобы встретить заезжего герцога из Парижа. Во второй князь пытается вернуть себе волшебную ель, а в третий богатырям предстоит снять с Юля любовные чары Бабы-Яги. За новый сборник отвечал режиссер Екатерина Слабая, работавший над предыдущими частями франшизы. В Музее Москвы работает выставка «Век в лозунгах и красках» из истории московского плаката. Там собрано около 160 плакатов, созданных в течение целого столетия, от первых киноафиш до агитационных работ военных лет и периода оттепели. Среди авторов ключевые фигуры советского авангарда и графики: Владимир Маяковский, Казимир Малевич, Александр Родченко и легендарное объединение Кукрыниксы. Ну и в театре «Морфеус» премьера легкой и иммерсивной комедии о попадании в прошлое, называется «На поезд Чехов два орла». Действие переносит зрителя в 1903 год между Москвой и Петербургом, театрами и трактирами, светскими беседами и странными знакомствами. Этот мир предстает совсем в другом свете, ярким, шумным, пахнущим, близким и живым. Люди там почти ничем не отличаются от нас. Они попадают в неудобные ситуации, конечно же, ошибаются и влюбляются, сквернословят и радуются. Все происходит с закрытыми глазами. Участники погружаются в абсурдный мир Серебряного века. На этом пока все. Проводите выходные с удовольствием и слушайте любимую музыку на Ретро-ФМ. Всем отличных выходных.
1: «Афиша» на Ретро-ФМ.

И не через года, друзья, а каждое воскресенье в 13.00 на Ретро FM выходит шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Здесь звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные, порой смешные вопросы, которые задаете вы, наши слушатели. И если дорогой гость отвечает неверно, то вы можете заработать приличную сумму. Если вас это интересует, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте. Ну а в ближайшее воскресенье, то есть уже завтра, в шоу «Дорогие гости» придет музыкант-мультиинструменталист, композитор, теле- и радиоведущий, шоумен Александр Пушной. Друзья, не пропустите, включайте Ретро FM в 13.00, а лучше не выключайте. Скучно не будет.

Время идет, вкусы человеческие меняются, не меняется и остается неизменной. Знаете только что, желание получать удовольствие от жизни хотя бы на минимальном уровне. Ну, чтобы уж не так вот совсем вот пахать от рассвета и до забора, а в перерывах еще и как-то вот отдыхать на определенном уровне культуры. Группа «Альфавиль» на ретро-ФМ о тех мелодиях, которые сопровождают нашу жизнь. 11 часов 56 минут. Столица. Всем-всем-всем желаю доброго дня, друзья.

0: А ведь то, что описывается в этой песне группы «Секрет», не просто адреналин, не просто подъем эмоций, а еще и тяжкий труд. И за труд обычно выдают премию за ударный труд. А вот мы на Retro FM ломаем стандарты и выдаем премию за отличное настроение и желание хорошо отдохнуть. Летнюю премию могут получить слушатели Retro FM просто потому, что вам повезло больше остальных. Популярнейшая игра в эфире утреннего шоу. Первая смена уже с понедельника. У каждого из вас будет возможность пополнить свой бюджет, друзья. Максимальная сумма выигрыша 25 тысяч рублей. Не упустите свою летнюю премию на Retro FM.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Ретро-ФМ.

Есть в мире определенное постоянство. Что бы ни происходило, мадемуазель продолжает петь блюз и делать это великолепно, несмотря на годы, прошедшие с момента начала ее пения. Патрисия Касс на Ретро FM, 12 часов и 42 минуты. Дальше, друзья, услышим Рикардо Фолли, ансамбль «Здравствуй, песня» и группу Dire Straits на Ретро FM.

12.55 в столице. Это означает что, друзья? Это означает, что пора вам своих детей отсылать смотреть какую-нибудь сказку, мультфильм или играть в компьютерную игру, не приведи Боже. А самим приниматься уже за нашу познавательную страничку. Это я в том смысле, что в 13.00 на Ретро-ФМ начнется программа «Ю», которая расскажет о, может быть, неизвестных вам ранее фактах из жизни ваших любимых артистов. И сегодня в роли таких артистов выступит группа «Мираж». О ней расскажет Юрий Гурьянов. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте.

0: Москве 13 часов. Пришло время узнать что-нибудь интересное о музыке и артистах. Прямо сейчас программа «Ю».
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем привет! Это программа «Ю», как и полагается по субботам. Здесь про музыку и про артистов, которые оставили заметный след, в том числе в наших меломанских сердечках. Сегодняшние звезды наследили как следует, в хорошем смысле. Я не знаю, сколько раз про эту группу шутили, называя ее, ну, например, оптическим явлением, чем-то, чего на самом деле нет. Но они не просто были. Они остаются рядом с нами и по сей день. Конечно, это группа «Мираж». Такой яркий пример отечественного воплощения евродиско. Да, это проект с непростой судьбой. Но для шоу-бизнеса непростая судьба — это часто скорее норма. Особенно если учесть, что появился наш сегодняшний коллектив во второй половине 80-х, то есть, по сути, незадолго до распада Советского Союза. Невозможно представить историю отечественной поп-музыки без них. Это самый настоящий культурный феномен эпохи перестройки. Песни «Миража» звучали повсюду.

на танцполах, в квартирах, на кассетах, которые переписывали друг у друга. Я как раз тоже был одним из тех, кто переписывает. «Мираж» появился в то время, когда советская эстрада начала активно впитывать евродиско, ярким представителем которого были, конечно, Modern Talking, CC Cage, Bad Boys Blue. При этом группа не копировала западные образцы. «Мираж» создал свой уникальный стиль, удачные мелодии, понятные и эмоциональные тексты и диско-ритмы, конечно. Успех был молниеносным. Огромные тиражи альбомов, как мы понимаем, не всегда легальные. Переполненные концертные площадки, ну, под их музыку влюблялись, расставались и мечтали, конечно. Ну, например, в том числе и под эту песню. Композиция «Солнечное лето» из дебютного альбома «Звезды нас ждут» 87 года. Известно, что за всю историю коллектива там сменилось довольно большое число участниц. Об этом сегодня обязательно расскажу чуть подробнее. В данном случае песня звучит голосом одной из вокалисток золотого состава Натальи Гулькиной. Группа «Мираж», «Солнечное лето».

0: Один из гимнов советских дискотек, и не только советских, песня «Солнечное лето». Это группа «Мираж».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: В программе «Ю» сегодня рассказываю о легендарной советской и российской поп-группе, которая подарила нам много-много танцевальной музыки. Подарком этим мы, кстати, пользуемся до сих пор. Актуальности он не теряет. Так, группа «Мираж». Давайте вспомним, как начиналась эта удивительная музыкальная история. В середине 80-х молодой, амбициозный композитор и клавишник Андрей Летягин был приглашен в любительский коллектив под названием «Зона активности». Они играли довольно экспериментальную электронную музыку и даже записали демо-альбом, который официально не выпускался. Вот небольшой фрагмент. Очень своеобразно, конечно, но голос знакомый, правда? Да, это Маргарита Суханкина. В общем, Летягин быстро понял, что публике нужно что-нибудь более танцевальное, мелодичное. И вот тогда появилась идея создать диско-проект с чисто женским вокалом. Для записи первых треков Летягин пригласил ту самую студентку Московской государственной консерватории, вокалистку Маргариту Суханкину. В 86-м году, уже под названием «Мираж», они записали три песни. «Видео», «Эта ночь» и «Звезды нас ждут». Но Маргарита не хотела связывать свою жизнь с популярной музыкой, она мечтала об оперной карьере и боялась, что участие в группе этому сильно помешает. Тогда пришлось срочно искать другую солистку, чей голос гармонировал бы с уже записанным материалом. Так в коллективе появилась Наталья Гулькина, которая, кстати, тоже согласилась не сразу. Однако с ее участием были записаны еще 5 треков, среди которых, например, «Солнечное лето» и «Безумный мир». В

В 1987 году вышел дебютный альбом под названием «Звезды нас ждут». Это, в свою очередь, привело к огромному всплеску интереса к «Миражу» и к решению начать гастрольную деятельность. В этот момент в коллективе появляется еще одна солистка — Светлана Разина. А среди музыкантов, кстати, в то время на клавишах в группе играл небезызвестный Роман Жуков. Да, это тот самый, который «Я люблю вас, девочки», «Я люблю вас», ну и так далее. Ну, сегодня у нас, конечно, только девчонки. Причем их, как мы знаем, было за всю историю очень много, включая тех, которые работали в разных составах группы, выступая под фонограммы, записанные голосами Натальи Гулькиной и Маргариты Суханкиной. Одна из песен с того самого первого альбома группы «Мираж» — композиция «Звезды нас ждут», которая, кстати, многим напомнила трек Леон Росс «Say You'll Never». Мне, конечно, стало любопытно, я попробовал поставить эти песни рядом. Давайте послушаем вместе, что получилось.

Как вы думаете, много общего? Ну, что-то, конечно, есть. Не уверен, что это можно назвать плагиатом. Группа «Мираж», конечно, создавала свою диско-историю. Давайте ее послушаем. В программе «Ю» звезды нас ждут.

0: Легендарный «Мираж». Маргарита Суханкина, песня «Звезды нас ждут» с одноименного альбома, того самого, который принес им всесоюзную известность.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: В программе «Ю» сегодня один из самых известных и узнаваемых поп-коллективов советской эстрады – группа «Мираж». Но вся эта масштабность, по сути, начиналась в обычной квартире на юго-западе Москвы, где была оборудована домашняя студия. Как полагается, в таких условиях в качестве звукоизоляции стены были оклеены упаковками из-под куриных яиц и поролоном. Часть работы над первым легендарным альбомом «Звезды нас ждут», включая первоначальные записи, проходила именно в таких вот квартирных условиях, где было собрано все необходимое оборудование, включая синтезатор, который самостоятельно программировал Андрей Летягин, композитор и основатель группы «Мираж». Остается вопрос, догадывались ли соседи, что рядом с ними шумят будущие хиты. Но так или иначе, шумели они точно не зря. Успех альбома, как я сегодня уже говорил, был очень впечатляющим. Что касается второго и не менее знаменитого альбома под названием «Снова вместе», то он записывался уже на профессиональной студии «Звук» и был выпущен в 89 году. Все вокальные партии в нем исполнила Маргарита Суханкина. А еще в качестве гитариста к записи был привлечен Алексей Горбашов. Это тот самый человек, который подарил нам легендарные гитарные соло группы «Мираж». Про него мы сегодня еще вспомним отдельно. Ну а что касается песен, то альбом практически полностью состоит из ставших теперь уже культовыми композиций, в том числе именно на нем вышли «Музыка нас связала», «Новый герой» и, конечно, многие другие блокбастеры «Миража». Многие из них скоро обязательно прозвучат. Пока же давайте остановимся на одной очень известной песне, которая также вышла на альбоме «Снова вместе». Она заметно выделяется на фоне других, такая мелодичная поп-баллада под названием «Море грез». Пожалуй, одна из самых воздушных и романтичных песен «Миража». Прямо сейчас слушаем ее в программе «Ю».

0: мелодично, романтично и в любом случае по-миражовски. Композиция «Море грез». Кстати, автором слов в этой песне стал композитор и создатель коллектива Андрей Летягин. Совсем скоро продолжу рассказывать про классных героев сегодняшнего эфира — группу «Мираж».
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
7: Алые паруса вместе с Россией сегодня в 22:00 по московскому времени на 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Всем еще раз привет. Сегодня в программе «Ю» о легендарной отечественной группе «Мираж». Мы с вами знаем, что проект вошел в историю не как коллектив одной солистки, даже не двух и не трех, а как целая музыкальная вселенная, где каждая участница оставила свой след, кто-то голосом, кто-то текстами, а кто-то образом. Первая яркая страница, конечно, связана с Маргаритой Суханкиной, голос которой знала вся страна, но долгое время он существовал как бы отдельно от концертного образа. Гастролировали в те времена совсем другие участницы, которые выступали в том числе под ее фонограммы. Также в историю вошла Наталья Гулькина. Многие хиты, как мы сегодня вспоминали, были записаны именно ее голосом. Позже Гулькина стала еще и самостоятельной артисткой, но «Мираж», конечно, всегда остался частью ее биографии. Также на раннем этапе к группе присоединилась небезызвестная Светлана Разина. У нее, кстати, был совсем другой уровень участия. Она, помимо всего прочего, еще и писала тексты, причем к очень знаковым песням, включая «Новый герой», «Где я» и композицию «Я не шучу».

Ну, в общем и целом, действительно нешуточное влияние оказывала Светлана Разина, в том числе на репертуар. А вообще, в разные годы к «Миражу» присоединялись теперь уже очень известные нам самостоятельные артисты, такие как Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова, Татьяна Овсиенко. Их роль в группе, конечно, в большей степени сценическая, чем вокальная, ну и, можно сказать, эпизодическая, недолгая, но при этом в любом случае каждая внесла частичку себя взамен, получая такую хорошую стартовую площадку для собственной сольной карьеры. Помимо перечисленных участниц, была довольно большая текучка в конце 90-х и начале 2000-х. Отдельно нужно сказать и о Екатерине Болдышевой. С 91-го года именно она стала голосом концертного «Миража». И с ее приходом группа начала уверенно выступать живьем и продолжает это делать в настоящее время. Но мы с вами сейчас вернемся к истокам и послушаем еще одну легендарную песню коллектива в первоначальной версии. Это все тот же альбом «Снова вместе». Прямо сейчас в программе «Ю» один из сильнейших хитов под названием «Наступает ночь».

0: Еще одна атмосферная, мелодичная песня «Миража» о мечтах и ожидании. Ожидании любви, конечно. Композиция 89-го года «Наступает ночь».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня у нас о группе «Мираж». Помимо создателя коллектива и вокалистов, сегодня я уже упоминал об одном очень важном человеке для «Миража». Это соло-гитарист Алексей Горбашов. Он присоединился к работе во время записи второго альбома в 88 году. Его гитарные партии заметно обогатили звучание, которое до этого было в основном синтезаторным, электронным. И хотя у Горбашова не было музыкального образования, это не помешало ему блестяще освоить гитару, в том числе благодаря многочисленным выступлениям, репетициям и студийной работе. Давайте вспомним несколько его знаменитых партий в «Мираже». Ну, например, вот это соло.

Да, эта композиция «Ты словно тень» — это один из главных хитов «Миража» начала 90-х. Здесь, кстати, звучит голос солистки Екатерины Болдышевой, о которой мы сегодня говорили. Но вернемся к гитарным соло. Еще один шедевр от Алексея Горбашова.

музыка здесь действительно связывает по рукам и ногам буквально. В хорошем смысле, естественно. Красиво, профессионально, талантливо. Но есть разные мнения по поводу того, какое соло от Алексея Горбашова самое классное. Мне кажется, это все-таки партия из песни «Новый герой».

Это действительно легендарно и до мурашек. Кстати, в интернете есть много видео, где гитаристы пытаются рассказать, как это играется. Я тоже попробовал, естественно, но, видимо, у меня, не знаю, гитара не той, что ли, системы, или еще что-то, или руки. Ну, в общем, пока не получается. В общем, кузнечик получается, а вот это вот не освоил. Но буду пробовать. Мы сейчас послушаем эту песню и, конечно, снова дождемся легендарного соло от гитариста группы «Мираж» Алексея Горбашова в программе «Ю-композиция. Новый герой».

0: Впервые прозвучала на телевидении в 89 году. На сцене появилась Татьяна Овсиенко, которая на тот момент была в составе группы «Мираж». На самом же деле в фонограмме звучал и звучит голос Маргариты Суханкиной.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня, благодаря группе «Мираж», у нас с вами образовался такой виртуальный портал во вторую половину 80-х. Одной из известных особенностей того времени было, конечно, появление видеомании. Причина — чудо техники под названием видеомагнитофон, он же «Видик», он же «Видак», Sony, Panasonic, Sharp, GVC и, конечно, легендарный советский аппарат электроника VM-12. Ну вот, обладатели такой техники автоматически становились буквально королями, притягивая друзей, то есть зрителей. Для всех остальных, как грибы после дождя, открывались видеосалоны по всей стране. Обычная комната, несколько стульев, отечественный телевизор, например, «Электрон» или «Рубин», конечно, главный виновник торжества, тот самый «Видик» и новый мир на экране. Средняя цена за просмотр — рубль. Фильмы для взрослых, конечно, дороже. Ну и, как следствие, возможность увидеть то, о чем раньше не знали, или тех, с кем были знакомы только по переснятым из журналов черно-белым фотографиям. Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, конечно, Брюс Ли, Джеки Чан, Чак Норрис. Фильмы «Рэмбо», «Рокки», «Звездные войны» и, конечно, легендарный «Терминатор».
2: И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла на десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. Киборг-убийца.
0: Это одна из самых знаменитых фраз, произнесенная не менее знаменитым переводчиком Леонидом Володарским. Меня, конечно, как и многих, в то время просто ошеломил этот фильм. И вот здесь мы возвращаемся к музыке, а точнее к песне, которая буквально зафиксировала зарождение видеомании в нашей стране. Текст написал основной автор слов «Миража» поэт Валерий Соколов. Конечно, это композиция с первого альбома группы. Называется она, все правильно, «Видео».

0: Песня, которая идеально вписывается в атмосферу второй половины 80-х. Видео от главных героев сегодняшней программы «Ю» группы «Мираж».
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: В программе «Ю» я часто рассказываю о совместных работах артистов с коллегами по цеху. Но так получилось, что у группы «Мираж» практически нет коллабораций с другими исполнителями. Хотя, если вспомнить саму историю коллектива и многочисленных участников и солисток, это точно компенсирует недостаток дуэтов и каких-либо еще взаимодействий. Однако есть интересные

треки, в том числе произведенные без участия «Миража», но с использованием их музыки и слов. Например, можно отметить работу группы «Рок Привет». Это ребята, которые создавали каверы на популярные хиты в стиле известных западных рок-групп. Вот так песня «Музыка нас связала» однажды, пардон за тавтологию, связалась, смиксовалась с хитом от группы «Европа» «The Final Countdown».

Похожим образом группа «Рок Привет» поступила со многими артистами других исполнителей. Например, с угонщицей Ирины Аллегровой или песней «Выпьем за любовь» Игоря Николаева. Но давайте вернемся к «Миражу» и другим интересным трекам и взаимодействиям. Нашлась и экзотика, конечно. Вот такая.

Ну, голос актера Никиты Джигурды вы, конечно, узнали. А женский вокал здесь принадлежит солистке группы «Мираж» Екатерине Болдышевой, той самой, которая присоединилась к группе в 91 году. Этот колоритный трек вышел в 2021 году. Надо сказать, очень специфическая переработка песни «Эта ночь» 87 года. А от оригинальной композиции остался только припев. Некоторые поклонники «Миража» раскритиковали работу, считая, что культовая песня была испорчена. И что-то мне подсказывает, что вряд ли претензии были к солистке Екатерине. Но мы здесь не для того, чтобы осуждать и критиковать, а для того, чтобы вспомнить. Тем более, что слушать мы будем сейчас ту самую первоначальную версию, исполненную вокалисткой Маргаритой Суханкиной из первого альбома под названием «Звезды нас ждут» в программе «Ю» группы «Мираж». И песня «Эта ночь».

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Конечно, рассказывая о таком знаковом проекте, как группа «Мираж», невозможно еще раз не вспомнить об основателе, композиторе, продюсере коллектива Андрее Летягине. Ну, например, рассказывая об успехе, он говорил, что в 80-е годы не существовало четких законов шоу-бизнеса. Главное, чтобы песни понравились публике и быстро добирались до слушателей. Он сам связывался с людьми, которые могли быстро распространить музыку, чтобы она звучала из каждого утюга. Что касается частой смены солисток, то Андрей объяснял это инициативой самих певиц. По его словам, они не всегда соблюдали договоренности, которые накладывала причастность к коллективу. Что касается названия «Мираж», Летягин рассказывал, что он придумал его сам. Выбрал, потому что оно было простым, звучным, легко запоминалось и был никем не занято. К моменту создания группы в 86 году фонограммы всех песен первого альбома были готовы, и не хватало только вокала. Вокал, как мы помним, нашелся благодаря Маргарите Суханкиной и Наталье Гулькиной. Интересны и воспоминания основателя «Миража», касающиеся финансов. Андрей Летягин как-то сказал, что в 80-е годы группа зарабатывала большие деньги, но в то время было сложно потратить их на что-то значимое. А в 90-х они купили свой собственный самолет Ту-134,

но использовали его недолго из-за высоких затрат на обслуживание. Известно, что Андрей Летягин является бессменным композитором группы «Мираж». Но также есть и примеры, когда он становился автором слов. Сейчас как раз прозвучит одна из песен, которой он сам написал стихи. Немного тревожная, драматическая, но абсолютно точно с узнаваемым фирменным звучанием «Миража» и вокалом Натальи Гулькиной композиция «Безумный мир».

0: программе «Ю» еще одна мелодичная история легендарной группы «Мираж». Песня «Безумный мир».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Ну что, сегодня погружались в атмосферу конца 80-х и начала 90-х вместе с группой «Мираж». Как мы знаем, проект этот, несмотря на огромную популярность, с непростой судьбой, с непростой историей. Но, несмотря на смену составов и, конечно, бесконечные судебные споры, музыка «Миража» оказалась сильнее любых разногласий. Она выдержала испытания десятилетиями. И сейчас их песни не просто остаются востребованными, а даже переживают новый виток популярности. Они звучат в фильмах и сериалах, различных ремиксах и ремейках. Что касается участников «Миража», между прочим, не только солистов, то для многих группа стала своего рода стартовой площадкой. Мы сегодня вспоминали Наталью Ветлицкую, Татьяну Овсиенко, Ирину Салтыкову, Романа Жукова, который начинал клавишником в группе. И вот еще один клавишник — Александр Хлопков. Он стал солистом другого проекта под названием «Маленький принц».
2: Он

Известный хит под названием «Мы встретимся снова». Музыку, кстати, написал создатель «Миража» Андрей Летягин. Что касается встреч с группой «Мираж», то помимо эфира «Ретро-ФМ», участники коллектива, причем в золотом составе Маргариты Суханкиной и Натальи Гулькиной, не раз выступали и на международном фестивале «Легенды Ретро-ФМ». Ну и сейчас мы, конечно, с ними не прощаемся, потому что как будто бы нас что-то связало с группой «Мираж». И мы даже знаем, что. Через неделю обязательно расскажу еще про какого-нибудь любимого артиста или группу. Пожелания жду во всех страницах Ретро-ФМ в соцсетях с пометкой программы «Ю». Если что-то пропустили или просто хотите переслушать, ищите все выпуски в подкастах на сайте retrofm.ru и в нашем мобильном приложении. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

час приветов и поздравлений на Ретро-ФМ. Меня зовут Олег Орлов. Я уже готов принимать и озвучивать в эфире ваши слова. Теплые, душевные, приветственные, поздравительные. Напомню, телефон 232-4883, код Москвы 495. Работает смс-портал, короткий номер 5533. Напомню, что ваше сообщение должно начинаться со слова Ретро-ФМ. Электронная почта felchita@retrofm.ru. На нашем сайте в интернете можно оставить свои сообщения. И, конечно же, в наших мессенджерах. Пишите, друзья.

0: О первой ночи любви Альбана и Рамина Пауэр на Ретро-ФМ. Ну, а у нас первый выходной на этой неделе. Суббота, друзья, и вот они полетели, ваши приветы, поздравления. С большим удовольствием их зачитываю. Привет, самая лучшая программа на любимом радио, пишет Наталья из Москвы. Я последние деньки в отпуске, провожу его на даче. Сегодня погода решила измениться, но настроение не должно зависеть от плохой погоды. Поэтому хочу пожелать всем хорошего отдыха, отличного настроения, несмотря на некоторые погодные ухудшения. Это правильно, Наталья. Да, кстати, может быть, погода и изменится в лучшую сторону. Не сегодня, так завтра. Любимое радио, поздравьте всех с Днем молодежи и всем слушателям привет из Рязани от Дмитрия. Конечно же, поздравляем всю нашу молодежь, к которой относится и большинство слушателей Ретро-ФМ. Мне так кажется, по крайней мере, уж в душе мы все молоды, всем нам по 18-20. Поздравляю свою доченьку Машу с окончанием школы. Удачи тебе в поступлении в вуз. Пусть все получится. А мама Наталья. Ну и всем вчерашним школьникам, которые вступают во взрослую жизнь, наши пожелания найти себя.
1: Отправляйте смс на номер 5.

Это Ретро ФМ, меня зовут Олег Орлов, продолжается Филичта, здесь звучит ваша любимая музыка, здесь передаются приветы и поздравления. Маргарита из Краснодара передает своей семье Снежане, Ли, Еве, Даниилу и мужу Александру привет и наилучшие пожелания пишет. Я их очень люблю и желаю веселой поездки. А далее, любимое радио, передайте привет от семьи Гавриловых и Шубиных в село Савкино Саратовской области. Отдыхаем у бабушки Лукониной Марии Васильевны. Желаем ей долгих лет жизни и крепкого здоровья. Мы ее очень любим. Сообщение от Дмитрия. Дорогая моя доченька, Облаватская Виктория, поздравляю тебя с прекрасным возрастом, 19-летием. Это начало.

0: этого твоего большого пути, полного возможностей и достижений. Желаю тебе крепкого здоровья, безграничной энергии и вдохновения для всех твоих начинаний. Пусть каждый день приносит новые открытия, радостные моменты и удивительные встречи. Ты моя гордость и радость. И я так счастлива, что ты есть в моей жизни. Пусть все твои мечты сбываются, а жизнь радует приятными сюрпризами. С любовью и самыми теплыми объятиями, твоя мама. Сообщение от Надежды. Присоединяемся!
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: нас еще много места в эфире. Надеюсь, все ваши приветы и поздравления его заполнит, равно как и отличная музыка, что продолжает звучать в эфире Retro FM. Добрый день, передайте, пожалуйста, привет моей маме Насте. Позавчера мы с ней ходили в торговый центр, в кинотеатр, на один из фильмов, который мне очень понравился. Ходите почаще в кино, рекомендует нам Даниил Жомов из Петрозаводска. Retro FM, добрый день. Мое любимое радио. Я из Воронежа. Ровно год назад, 27 июня, я познакомилась с Павлом из Курска. Мы вместе, и это замечательно, пишет Елена. Ну, а мы рады за вас. Привет, любимая Ретро-ФМ. Привет, Каличита. Передай, пожалуйста, привет моему любимому мужу Константину, который сейчас трудится. Пусть все рабочие задачи решаются легко. Отличного настроения. От Светланы Поляковой сообщение. Сергей из Волгограда пишет. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Сегодня с вашей помощью хочу поздравить свою маму, Бондарь, Людмилу Николаевну с юбилеем. Любви, удачи, успеха и всего тебе самого наилучшего. Твой сын Сергей. Елена из Москвы пишет. Здравствуйте. Чат родителей хочет поздравить с днем рождения самую роскошную девушку из замечательного города Пензы, Елену Михайловну Болдыреву с юбилеем. И в этот день молодежи мы хотим сказать ей: тебе всегда в душе 20. Мы хотим пожелать здоровья, радости, драйва, гармонии и благополучия. Оставайся молодой и веселой, дари свое тепло и заряжай мир оптимизмом. Мы знаем, ты это умеешь.
1: Реклама.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: мамами, сколько же сообщений набежало, прилетело, натекло. В общем, сижу, разбираюсь. Привет, любимое радио, мой персональный привет мужу Роману. Хочу сказать, что у него обязательно все получится, а мы, его семья, всегда его поддержим. А пока мы едем перезарядиться за город под песни Retro FM. Любящая жена Кристина написала. Привет коллегам из Беларуси, из города Хойники. Хорошего настроения, веселых выходных, мира и добра. Подпись Николай. Передаю огромный привет всей нашей гавайской велотусовке, которая сегодня стартовала по городу Липецку. Едем нарядные, радуем прохожих, поднимаем всем настроение, липчане. Кто выкатил на велосипеде и видит нас, присоединяйтесь, призывает всех Елена. Так, очень много смс-ок. Добрый день, любимое радио. Хочу поздравить своего сыночка Виктора с окончанием 9 класса и получением аттестата. Мы тобой гордимся, желаем успехов во всех начинаниях. Любим тебя, Екатерина из Ставропольского края. Здравствуйте, дорогие. Где бы мы ни были, вы всегда с нами. Возвращаемся с мужем Максимом. Максиком, вот так здесь написано, из путешествия. Передайте ему большой привет от меня, его супружницы, сидящей рядом. И пусть не расстраивается. Что так мало дней на отдых. Передаю привет своему парню Егору с очень редкой профессией. Таксидермист от Резиды. Это точно не таксист. Это я знаю точно. Далее, привет, любимое радио. Поздравьте нас с годовщиной, со дня знакомства. 30 лет назад мы с мужем познакомились на День молодежи на городской дискотеке. Это Лилия и Алексей из города Салаира, что в Кузбассе. Добрый день. Прошу передать привет моему любимому человеку, Федяеву Владимиру из Брянска. Скажите ему, что я та самая, которую он так долго искал, пишет Светлана. Владимир, вы слышали? Примите к сведению. А может, вы уже это знаете. Привет, сидим, кайфуем. Катя и Володик Щукины, вы огнище. Поздравляем с Днем молодежи. Молодых, которым 47, а они... Ну, совсем молодые. Татьяна подписалась под этой смс-кой из столичного региона. Здравствуйте, Ирина. Пожалуйста, верните кошку, Розочку. Хорошо заплачу, Катя из Нижнего Тагила. Добрый день, поздравляем сынулю Садкевич Никиту из Брянска с днем рождения. Всего тебе самого наилучшего, успехов в учебе, крепкого здоровья. Подпись «Твоя семья».
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Настоящий знак качества Made in Italy на Трики Поври всем поклонникам итальянской эстрадной музыки. Далее Феличте ваши сообщения, друзья. Добрый день, любимое радио. Анна передает большой привет своему супругу Андрею. Мы сейчас едем в гости и наслаждаемся Феличитой. Продолжайте это делать. Счастливой и легкой вам дороги. Привет, Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, поздравления с юбилейной годовщиной нашей свадьбы моему горячо любимому мужу Евгению. Пусть в нашей жизни будет побольше приятных сюрпризов. Спасибо тебе за то, что ты есть, пишет Ирина из Белгорода. Ретро-ФМ, привет из Ревды. Прошу поздравить Лену и Колю с 39-й годовщиной свадьбы. От всей души поздравляем. Так, Федор, если я не ошибаюсь, свою Феличиту адресует супруге Ольге и внученьке Алене. Хочу поздравить их с хорошим солнечным днем. Мы сегодня на даче, всегда слушаем наше любимое радио. Ретро-ФМ, здоровья, счастья. А вам, ведущим, хочу пожелать творческих успехов и здоровья. Большое спасибо за добрые слова. И вам всего самого наилучшего. Хорошего отдыха.
1: Отправляйте смс на номер 55.

поселка Завета Ильича, магазин «Близкий». Спасибо за то, что вы есть, пишет нам Сергей. Сергей, держитесь, ну и ложитесь спокойно спать. Завтра вам рано вставать на работу. Любимое радио, передайте привет Масе Смольниковой, которая сейчас готовит вкусный обед. Обнимаю ее. А подпись «Виталий». Добрый день, Ретро-ФМ. Сегодня хотим поздравить с днем рождения внука из города Михнево-Ступинский, городской округ Московской области, Кострева Мирослава Александровича. Желаем здоровья, счастья, успехов, удачи, домашнего уюта, исполнения всех желаний и хорошую какую-нибудь песню в подарок от дедушки Кострева Виктора Николаевича, Марины, от папы Александра и мамы Оксаны и всех близких, родных людей. С днем ангела Александра! Поздравляю, здоровья, благополучия, удачи, успехов, отличного дня и настроения желает Наталья. Алексей из Домодедово передает привет семьям Голубевых и Судариковых из села Григорьево, что во Владимирской области. Будьте здоровы и счастливы. Поздравляем нашу доченьку Агееву Арину с 23-летием. Желаем здоровья, пусть в жизни у нее сложится все так, как она сама пожелает, как она мечтает. Доченька, выезжай побыстрее из Тулы к нам на дачу в Калужскую губернию. Будем отмечать твой день рождения, жарить шашлыки, слушать любимое радио, просто радоваться твоему дню. Родители подписались. Привет дальнобойщику Денису из Санкт-Петербурга. Сейчас он везет груз в Таллин. Удачной дороги и хорошего настроения от сестры. Привет всем слушателям Ретро-ФМ. Дима Скрудж, бросай дрель, пойдем танцевать. Вот такая смс-ка из столичного региона. Ну, на самом деле, давайте. Хватит работать. Можно немножко и отдохнуть. А мы что-нибудь танцевальное пока что подберем.

хорошая душевная музыка продолжает звучать на Retro FM. В данном конкретном случае в программе «Филичита». Это час приветов и поздравлений, друзья. Вот они, ваши тексты, ваши поздравительные приветственные речи. Здравствуйте, сидим, отдыхаем на даче в Новосибирске. Хотим передать привет нашим обожаемым соседям Ольге и Сиасаду. Поставьте, пожалуйста, какую-нибудь хорошую песню, просит Наталья. Добрый день, любимая Retro FM. Поздравляю с 50-летием всех выпускников города Новокубанска, 76-го года выпуска. С нашей удивительной датой, 50-летием окончания школы, это полвека побед, свершений, радостей и жизненного опыта. Пусть здоровье не подводит, дети и внуки радуют. Каждый день приносит поводы для улыбки. Пусть золотая осень жизни будет теплой и безмятежной. Екатерина Михайловская, город Новокубанск. Поздравляем дорогую доченьку Веру с окончанием 9-го Б-класса 29-й школы. Ты справилась, и впереди новый этап твоей жизни. Новых побед, хороших людей рядом, папа и мама из Калининграда написали нам. Мы сейчас с внученькой Аленушкой на даче. Всегда слушаем Retro FM. Хочу передать, что я ее очень люблю. Она замечательная. Здоровья и всего самого наилучшего ей желаю. Поздравляем дочку Кузнецову Викторию с окончанием школы, красным аттестатом. Желаем идти вперед смело и решительно, выбрать свой путь по душе, продолжить учиться и определиться с профессией. Пусть будет легко, интересно и в радость. С любовью, мама Евгения и папа Владимир. Передаю привет Ламивортовой Татьяне Александровне. Надеюсь, ударение поставил правильно. А также всем друзьям от Ильи из Новосибирска. Добрый день. Передайте, пожалуйста, привет Гладкому Юре и Давиду из Тихорецка. Я их очень люблю. Мама и жена Алена. С

0: Семья поздравляет свою дорогую мамочку Зеленину Элеонору Алексеевну из Красногорска, Московской области, с юбилеем, с 90-летием. Большая семья поздравляет нашу мамочку, желает всего самого наилучшего. Главное – здоровье, быть всегда такой же оптимисткой. Недаром День молодежи празднуют в ее день рождения. Присоединяемся и дарим хорошую жизнеутверждающую песню в подарок.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

Ну и в завершение, Феличита, еще несколько поздравлений. Здравствуйте, привет вам, конечно, а также привет коллегам первой смены ООО «Разгуляй» города Красноярска, отпора бригадира Михаила. Поздравляю всех с Днем молодежи и нашего замечательного кондитера, мастера своего дела Разумкову Татьяну. С днем ее рождения, всего тебе самого-самого наилучшего. Мы тебя, лова-лова, обняли, приподняли всей сменой. Так, далее что у нас? Так. Любимая радио, передайте, пожалуйста, привет моей семье, мамочке Андреевой Виктории, мужу Игорю Хроколу и брату Андрееву Даниле. Все трудятся на даче, кто-то строит, другие сажают. Главное, одной большой семьей. Люблю вас, ваша Таня из Истры. Привет папе Андрею, который чинит компьютер, маме Оле, которая пьет свой кофе, а я готовлю бутерброды. Из Краснодарского края. У нас 18 лет брака сегодня, с чем хочу поздравить своего любимого супруга Алексея. Спасибо тебе за терпение нашего сынишку. Любовь, что даришь мне уже многие годы. Люблю тебя, Татьяна из Москвы. Огромный привет Олегу. У тебя все получится. Верь в себя. Я с тобой. Вместе мы команда. Твоя Алла. Подпись. Семья. Передайте привет Игорю Ефименко. Хорошего дня и настроения от Николая. Семья Козловых просит поздравить наших детей. Дарью с 22-летием. Егора с 25-летием. Вы наша гордость. Желаем вам океан счастья, море удачи и только правильных ритмов в жизни. С праздником, наши родные, ваша семья передает вам самые теплые приветы и воздушные поцелуи. Вот на этом, друзья, вынужден завершить сегодняшнюю Феличиту. Следующий час приветов. Поздравления завтра в это же время.

0: правильно поступает героиня этой песни, то это Maywood. Не устраивает тебя погода, покупаешь билет туда, где претензий к природе меньше всего. Ну, Пасадена хороший, кстати, вариант. И до океана, в принципе, рукой подать. Всем отпускникам хорошего отдыха. Всем, кто пока еще или уже трудится, пожелание найти радость в работе. Ну и хороших выходных под музыку Retro FM. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Впереди у нас Рафаэла Кара, Ирина Аллегрова и Джо Кокер. Столица, 15 часов 17 минут.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен Александр Пушной. Он любезно согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Retro FM.
2: Реклама.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
6: Подробности на astoriagrande.com.
7: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Сегодня в 22:00 по московскому времени. На 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.

Как грустно шутят в народе, на самом деле все люди стоят у черты бедности, просто по разные ее стороны. А не думать об этом и шутить весело вам готова помочь Ретро-ФМ. Нашим слушателям, как всегда, повезло больше остальных, ведь вы, друзья, можете получить летнюю премию от нашей радиостанции. Реальные деньги. Популярнейшая игра в эфире утреннего шоу «Первая смена» уже с понедельника. У каждого из вас будет возможность пополнить свой бюджет. Максимальная сумма выигрыша — 25 тысяч рублей. Не упустите свою летнюю премию на Ретро-ФМ. Ну а через 3 минутки не пропустите лучшие хиты Саманты Фокс, Бони М и Виктора Салтыкова с группой «Электроклуб столицы» 15.40.

Мечты — это когда думаешь, что будет лучше, чем сейчас. Реальность — это когда есть то, что есть. А счастье — это когда не думаешь, что есть, что было и что будет, а просто живешь и радуешься. И пусть это состояние души, к которому стремится, кстати, героиня этой песни Саманта Фокс, длится как можно дольше. 15:55, время московское. Вы слушаете Ретро-ФМ. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличных выходных по песне любимых артистов.

0: При желании можно найти крупинки счастья во всем. В хорошем сне, который снится героине этой песни, в голубом небе, солнечной погоде, в прохладном дождике или горячей чашке чая. Главное, не утопить все это в тоске. Ни в коем случае не будем этого делать, друзья, ибо грустить не в меру чревато. Пару минут можно, например, по такую красивую музыку, что звучит на Ретро FM. Но разве устоишь перед соблазном? Это группа «Мираж». Далее будем подпевать группе «Комбинация» и «Сандрия». Услышим их песни буквально через несколько минут. 17 минут пятого в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем хорошего дня. В частности и в общем и целом замечательных июньских выходных.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.

почему бы немного не погрустить? Благо, такая красивая музыка этому благоприятствует. А выходные благоприятствуют, в общем и целом, походу в гости или к приему гостей. Что, кстати, делает Ретро-ФМ каждое воскресенье в 13.00, когда в эфир выходит шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на интересные, неожиданные, смешные вопросы, которые присылаете вы, друзья. Приходится терять им свои деньги, если отвечают они неверно. И в этом случае наши радиослушатели могут неплохо подзаработать. Попробуйте и вы, друзья.

Как шутят некоторые дамы, умная жена никогда не кричит на мужа. Приказы отдаются четко, спокойно, как в армии. О службе, в которой поет группа «Статус Кво» на Ретро-ФМ 16.55 по московскому времени. Меня зовут Олег Орлов, всех приветствую, желаю хороших выходных.

0: отставить панику. Еще июнь не закончился, а мы вместе с Женей Белоусовым уже думаем о скоротечности лета. Все нормально, друзья. Лето только набирает обороты. Еще даже до своей макушки не добралось. 17:16 в Москве. Через несколько минут придет черед Майкла Джексона, группы «Високосный год» и Сандры радовать нас на Ретро-ФМ. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного субботнего вечера.
1: Реклама.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
2: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
3: Разгулялась волна, а тебе нипочем.
1: Алые паруса вместе с Россией.

0: сегодня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
2: 12+.

шутят девушки в некоторых регионах. Сейчас, чтобы быть более привлекательной для мужчин, вместо духов лучше побрызгать на себя немного бензина. Стойкость приличная, шлейф заметный, соотношение цена-качество нормальное. По крайней мере, пока еще. 17:42, время московское, Кайли Миноук на Ретро-ФМ. Через 3 минутки нам споют Рикардо Фоли, Юра Шатунов и Би Джей Томас.

о том, как это важно найти свой путь или встать на правильный путь и уверенно идти к своей цели, попутно притворяя в жизнь одну мечту за другой. Рикардо Фолли на Ретро FM. Меня зовут Олег Орлов. Всем, кто мечтает хорошо отдохнуть в эти выходные под песни любимых артистов, желаю удачи, пусть все сбудется, друзья. 17:55 в Москве.

0: Продолжаем радоваться выходным. Последним, кстати, в этом июне месяце. Суббота на календаре. Второй еженедельный праздник по значимости после пятницы. И, кстати, как показывает жизненный опыт, утро, день, вечер и ночь субботы – это абсолютно разные дни. Как бы то ни было, надеюсь, всем отдыхается хорошо. Музыка Ретро-ФМ вам в помощь. Криса Кельми через несколько минут сменят в нашем эфире «Дубы колдуны», «Марон 5» с Кристиной Агилерой и другие любимые артисты. 18.17 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен Александр Пушной. Он любезно согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и

получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

С воспоминаниями о школьных годах чудесных группа Hi-Fi на Ретро-ФМ. Главное для вчерашних школьников, которые накануне отгуляли выпускной, найти свое призвание в жизни, развиваться, идти вперед, реализовать себя, стать профессионалом своего дела, найти хорошую работу, желательно высокооплачиваемую, чтобы не думать, где бы взять денег на хороший отпуск. А мысли такие нет-нет, да и возникают. Всем хочется хорошо отдохнуть летом и совсем не хочется думать о расходах. Слушателям Ретро-ФМ, как всегда, повезло больше остальных, ведь вы, друзья, можете получить летнюю премию от нашей радиостанции. Популярнейшая игра в эфире утреннего шоу «Первая смена» стартует послезавтра. У каждого из вас, кто станет участником игры, будет возможность пополнить свой бюджет. Максимальная сумма выигрыша – 25 тысяч рублей. Не упустите свою летнюю премию на Ретро-ФМ.

Уже скоро придет время полуночного танцора, о котором завела песнь свою группа «Арабески» на RetroFM. Но у нас пока еще вечер, друзья, без 7:05. В Москве подпеваем любимым артистам, подтанцовываем любимым мелодиям. Далее продолжим это делать уже под чутким руководством Ильи Глебова. Ну а я, Олег Орлов, с вами прощаюсь до понедельника. Спокойных и приятных вам выходных, друзья!

0: Golden Talking желают всем хай-хай энергии, ну, в смысле, как-то энергичней проводить субботний вечер. Мы совершенно точно разделяем это мнение. 19.16 в столице. Дальше для вас на Red FM Смоки, Виктор Салтыков и Глен Медейрос через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Всем энергии.
1: Реклама. Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Интернет-поток Retro FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 12+.

Forever Hit. И мы все together, ну, в смысле, все вместе, обычно задаем по воскресеньям вопросы. Каждое воскресенье в 13.00 на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидение, спорта приходится отвечать на вопросы, которые присылаете вы. И если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму. Срочно шлите ваши вопросы на наш сайт retrofm.ru. А в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет музыкант, мультиинструменталист, композитор, телерадиоведущий, шоумен Александр Пушной. Не пропустите, включайте Retro FM в 13.00, ну, точно скучно не будет.

только чудится. Это все может чудиться, друзья, но музыка на Ретро ФМ абсолютно реальна. 19:56 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

0: да.
1: Хотелось бы как-то совершенно конкретно сократить дистанцию от печали до радости, чтобы радости было гораздо больше, чем печали. Сегодня, между прочим, отмечается День молодежи. Я считаю, что это всех нас касается. А если вдруг у кого сегодня прям день рождения, то это уж точно для вас. Чтобы радости у вас было грандиозно больше. 20:15 в столице. Дальше на Red FM Сергей Беликов, Том Джонс и Bad Boys Blue. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте всем!

У нас Бради мчит в такси, у нее там сам барумба, ча-ча-ча и все такое прочее. Ну, у нас тоже тут, понимаете, разнообразие. 20:42 в столице, это Ретро ФМ, и ваша любимая музыка здесь, пожалуйста, через пару минут. Майкл Джексон, Андрей Миронов и Ace of Base.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

Майкл Джексон и его способ почувствовать все поконкретнее. 1987 год, 20:56 в Москве. Абсолютно точно поконкретнее сейчас будем чувствовать танцевальные хиты. С 9 до полуночи, как всегда, на Ретро-ФМ. Вечеринка Ретро-ФМ. Лучшая танцмузыка в супермиксе. Так что готовимся.

такое, вроде бы Мэрайя Кэри, вроде бы самая лучшая, одна из самых лучших баллад на всей земле во все времена, но вдруг, понимаете, ритмы какие-то, 21:15 в Москве, все просто объясняется, просто у нас все самое ритмичное здесь. Это субботняя вечеринка Ретро FM и ваши любимые песни на вечеринке Ретро FM.

перефразируем известное высказывание классика. Я Живаго не читал, но танцую. Это мистер Живаго. На самом деле он Массимо Растрелли, но он очень любит все русское, поэтому как-то старается соответствовать. Мы по этому поводу только пританцовываем. 21.42 в Москве. Это вечеринка Red FM, субботняя, летняя.

Всем котам везения. 21:56 в столице. Твист again, так сказать. Твист мы изобразили. Дальше будем изображать другие танцевальные движения. Потому что вечеринка Ретро-ФМ продолжается.

кручу, верчу, запутать хочу. Кали Минок и ее этот самый диско «Волчок 2000». Можно крутиться, и все абсолютно точно для вас в танцевальном миксе. Здесь притворится 22.16 в Москве, и вечеринка от RFM продолжается. Лучшая танцмузыка здесь для вас до полуночи.

Жизнь играет с нами в прятки, но пятки вовсю сверкают, согласитесь, потому что это танцы, потому что это любимая танцевальная музыка для вас здесь на субботний.

можно воображать. Воображаем и танцуем. 22.56 в столице и субботняя вечеринка в РФМ. Лучшие танцевальные хиты здесь для вас. До полуночи.

Ну, это обычная история. Подходят к вам девушки из радиорамы и спрашивают: алфавит можете воспроизвести? Мы запросто можем воспроизвести алфавит и при этом танцевать тоже можем. Воспроизводим алфавит, пританцовывая. 23:16 в Москве. Это субботняя вечеринка РТРФМ. Мы двигаемся до полуночи в танцевальном экстазе.

Будешь нашим королем. Ну, примерно про это потираем. Заманчивое предложение остаться прям до утра. Ну, до утра, не до утра, а до полуночи мы танцуем. Лучшая танцевальная музыка здесь, на вечеринке Ретро FM. Мы продолжаем.

Получается, пританцевали мы с вами прямо в Тамбов. Ну и чики-чики-чики-та. Почему бы и нет? 23:55 в Москве. Вечеринка РФМ на сегодня все. Завтра все вновь повторится, потому что с 9 до полуночи каждый день для вас лучшая танцевальная музыка на вечеринке РФМ. Меня зовут Илья Глебов. Через пару минут здесь будет Дмитрий Майоров. Встречайте его.

После субботы, первого выходного на неделе, посвежали, пободрели, выглядим на миллион долларов. А после этого воскресного отдыха в перспективе должны выглядеть на целых 2 миллиона. Так же это работает или нет? Всем большие приветы, нескучного продолжения отдыха. Меня зовут Дмитрий Майоров, а те, кто вот-вот составит нам музыкальную компанию на Ретро-ФМ, Биджиз, Игорь Саруханов и Роксет в столице 17 минут первого.

Неофициальный гимн лета 96-го года от президентской свиты, точнее от команды Mr. President из Snare FM. В те далекие 90-е трек вошел в топ-10 чартов 15 стран и принес коллективу престижную немецкую премию в категории «Лучший танцевальный синт». Заслуженно. В столице 0 часов 41 минута. Все наши с вами выходные движения и телодвижения. Далее на Retro FM поддержат Джо Дассен и Наталья Гулькин с компанией.

Каждый день это крупица или частичка нашей истории в целом. Мелочи важны. Счастье, как говорится, в мелочах. Примерно такие мысли у Рикардо Фолли на Retro FM. С мыслями о отдыхе не только... Что, отдыхаем и отдыхаем вместе. В столице 0 часов 55 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Сны у нас нынче непростые, похоже, вещи. Просто согласно народным приметам, сны, приснившиеся с 27 на 28 июня, могут указывать на то, что произойдет в будущем, если не изменить своих действий. А вот с дневными снами 28 июня, например, после ночной смены, все по классике, наоборот, они считаются пустыми и несущими смысла. В столице час 17, и можно сказать, с мыслями нас музыкально навестить, порадовать. На Ретро FM приближается Майкл Джексон, Юрий Антонов и Лейтбэк. Никого не пропустить.

Все бывает нам не так, не так и не этак. То слишком дождливо, то слишком слепит, то слишком холодно, то слишком жарко. Последнее, кстати, скоро станет актуальным в Калининградской, Псковской, Смоленской, Брянской областях. По предупреждениям синоптиков, и там, и там, и там. Хотя ничего смешного. Ожидается аномальная жара в ближайшем будущем. Не как в Европе нынче, но все же будет 35-37+. Нужно что-то предпринимать. В столице 1:41. Кто куда? Здравствуй, песня. И Dire Straits приближается к нам на Ретро-ФМ.

Нет слов, одни эмоушен, одни эмоции. На самом деле, не совсем так сейчас. Все же, что касательно нашего выходного саундтрека на Retro FM. Эмоции, настроение, конечно, этим все пропитано, но без слов нашим музыкальным друзьям-товарищам было бы сложно выразить. До нас донести, скажу так. Что, готовиться к выступлению немало любимых артистов на Retro FM. Скоро расскажу, кто именно. Прежде давайте сверим время. В столице 1:55.

Оно, радио, музыка нас связала, продолжает связывать. Ретро FM, это 2 часа 16 минут. Столица, это Дона Саммер, Леонид Агутин, Билли Джоэл, Альбана и Рамина Пауэр на ближайшее будущее. Никуда не разбегайтесь, всем отличного продолжения отдыха.

Посадина подождет. Нас зазывают Филиппины. Судя по новостям, Филиппины решили полностью отменить визы для россиян. И кто чем занимается? А наши филиппинские авиакомпании уже вовсю, похоже, прорабатывают вопрос и готовят запуск прямых рейсов между странами. Будем, что в курсе, где нам рады. В столице 2 часа 42 минуты. Кто куда, команда «Секрет» приближается к нам на Ретро-ФМ.

Bad Boys были похожи про нас, говорят, про людей в ночи. Ну, по крайней мере, сейчас без 5-3 в столице, 3 ночи. Некоторые полуношники как бы мысленно оттягивают завершение предыдущего дня. Как бы еще идет суббота, а не воскресенье. Ну, такие, можно сказать, условности. Некоторые вообще считают, что завтрашнего дня не существует. Это все один и тот же день, просто с перерывом на сон нет никаких. Ни завтра, ни послезавтра и так далее. Такие мысли. Мы же с вами движемся далее вперед из песни на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.